0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94

0: Реклама.
1: Финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
2: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
1: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Геленджик. 106,6.

0: Краснодаре 7 утра. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте, «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии, центр лечения нарушений сна. Кстати, единственный в Краснодаре и крае. ТС-клиника, Краснодар, Красноармейская, 116. Телефон 8 800 333 01 51. Подробности на сайте tsclinic.ru. До встречи и будьте чуткими по отношению к своему здоровью.

0: Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
3: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
2: Для детей – игровая зона.
3: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
2: А для важных событий – три банкетных зала.
3: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
9: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
8: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
9: Скидка 10% по промокоду «Радио».
10: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
11: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
12: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Все товары.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
4: политика, экономика, АПК,
3: общество, спорт,
5: действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-gorny.ru.
7: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
8: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
9: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
8: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
9: Outbook.ru.
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получалась. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
12: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
10: Угу.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 22 62.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
14: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Минцифру не будет вводить плату за регистрацию устройств по e-mail. Ранее обсуждалась идея создания единой базы, в которой должны были регистрироваться смартфоны и другие устройства. Предполагалось, что без такой регистрации техника не сможет работать в сетях мобильной связи. Однако в Минцифры сообщили, что от идеи взимания платы отказались. Ведомство уточнило, что соответствующий законопроект по борьбе с кибермошенничеством пока находится на стадии доработки. При этом вопрос создания единого реестра полностью не снят с обсуждения, пишут «Кубанские новости». В Краснодаре насчитывается более 111 тысяч предпринимателей. Краснодар входит в пятерку российских городов-миллионников по числу предпринимателей и занимает первое место по этому показателю в Южном федеральном округе. Как пишет пресс-служба мэрии, предпринимательское сообщество города продолжает расти. Для поддержки бизнеса в городе работает центр «Платформа», где предприниматели могут получить бесплатные консультации и услуги. По данным властей, за последние 5 лет налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в городской бюджет выросли более чем в 2 раза, почти до 9 миллиардов рублей. И последнее. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. По результатам опроса сервиса «Литрес» лидируют в списке «Князь Мышкин» и «Маргарита». Участники исследования связывали нишевость с интересом к необычным темам, стремлением к индивидуальности и отказом от массовой культуры. Среди мужских персонажей в тройку также вошли Воланд и Евгений Базаров. Среди женских героинь – Эллочка Людоедка и Анна Каренина. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: лечение базилиомы всего за один день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
3: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Почему дети любят школу «Интеллект»?
6: Учителя добрые и объясняют понятно.
7: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайские языки.
5: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
9: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
8: Завод «Полидин». Станица Новотитровская, крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
9: Скидка 10% по промокоду «Радио».
10: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
11: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
12: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
10: Ого.
12: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-22-62.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод. А выглядишь старше. Что делать?
14: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8-800-550-5090.
16: Ласкар Автоимпорт – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал Ласкар Автоимпорт. Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
17: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
18: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
17: Опять в очереди и на полдня?
18: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
17: О, знаю. Люблю Медси.
18: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
17: А телефон какой? Маму запишу.
18: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
20: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: партнер эфира – клиника эстетической хирургии «Алмед». Действует акция. Первичный прием гинеколога – 3000 рублей. УЗИ органов малого таза – в подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет, Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону плюс 7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: «Океан-парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум. ТРК «Галактика».
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
9: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
10: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
11: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
10: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
12: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсей на Тополиной все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsei.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медсей. Забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
14: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8 861 229 26.

0: Оптик. Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
6: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница-пицца».
7: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
6: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
7: Наш адрес: улица Красная, 102.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
9: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Родинка. Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
13: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.

0: Краснодаре 9 утра. Автотема.
1: Если вы сейчас за рулем, не отвлекайтесь сильно. Буду говорить быстро и по делу. Ну, а если вы в пробке, тем более оставайтесь с нами, скучно не будет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦППК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦППК. Подробности на сайте cppk.krd.ru. Телефон 8 861 24 00 374. Раз уж наступило лето, вспомним важный совет от экспертов. Перед дальними поездками обязательно проверьте систему охлаждения двигателя. В жару нагрузка на нее резко растет, а перегрев – частая причина поломок в дороге. Особенно это актуально для машин постарше. Проверьте уровень антифриза, смотрите шланги на предмет трещин и убедитесь, что вентилятор радиатора работает исправно. Еще один летний нюанс – солнечные блики на лобовом стекле. По данным исследования, они могут снижать видимость на 40%, а это серьезно влияет на безопасность. Лучший помощник здесь – качественные солнцезащитные очки с поляризованными линзами. Они отсекают блики от асфальта и мокрой дороги, делая поездку комфортнее и безопаснее. А вот забавный факт, который вы вряд ли найдете в инструкции. Знаете, почему автомобили любят лето? Потому что, наконец-то, можно не спорить с пассажирами, включить кондиционер или открыть окно. В июне ответ очевиден. Оба варианта хороши. Лето, дорога. Что еще нужно для идеального путешествия? Правильно, надежная компания в лице «Радио 107». Будьте уверены в пути и в том, что мы всегда рядом. До скорого!

0: А после плавных Хаммерчика и Керри врубаем летний полный улет. Пятница, 5 июня, 9.09. Это, друзья, не просто время, это точка сборки всего живого. Так, кто сейчас в машине, мигните дальним. Кто в наушниках, сделайте громче на деление. Кто только открыл глаза, вы уже выиграли, ну, потому что проснулись на правильной волне. Лето, лето — это вам не календарь. Лето — это когда твое сердце стучит в ритме радиостанции. И этот ритм задаю я, Вадим Гончаров, ну, и вот вам сразу от меня челлендж. Поднимите руку, даже если вы одни, и скажите вслух: сегодня я буду главным героем своей пятницы. Сделали? Поздравляю! Остальным догоняйте. В общем, друзья, лето врубили. Пятница летит к вам на всех парусах. Партнер эфира — группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Кеблановский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж в Твинпарке 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Рита Ора и Зерп, диджей Бойко и Катя Глебова, а также Бруно Марс будут нас развлекать уже в ближайшие минуты. С добрым утром, люди!
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Где-то далеко в горах.
5: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснее. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
6: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Ну все, я забронировала ресторан.
14: Какой?
13: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера — все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
15: Незабываемые свадьбы, дни рождения и или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
16: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

этой ночи привиделось мне. Мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю.

0: Радио 107. Мы играем для тебя. Только лучшее.
1: Только лучшее.
0: Потому что ты супер.

0: Это Алекс Вилли и Миша Миллер. Ну, будто молоточком, так, знаете, по голове постучали. Ну, разумеется, только в хорошем смысле. Бам-бам-бам. Вот уж действительно лето в каждом бите. Ну, а я предлагаю переключиться на режим «Срочно выиграть приз». Итак, слушайте сюда, внимание, не зевайте, а то ваше время утечет, как песок сквозь пальцы. Ну, а про время, кстати, мы и поговорим, а точнее про часы. Итак, салон часов «Империал» дарит сертификат на 5000 рублей. Да, вы не ослышались, 5000 на то, чтобы выбрать себе красивые часы, механические, кварцевые, да хоть с кукушкой, ну, если найдете, конечно. Как участвовать? Все очень просто. Открываете наш WhatsApp, номер все тот же, 8989-0909-107. Пишите одно слово «часы», и все, вы в игре. Ни часики, ни тайм, ни бамба, только строго часы с заглавными или строчными. Ну, а я напомню о том, что салон «Швейцарский часов «Империал». Здесь вы можете приобрести оригинальные модели часов Tissot, Certina, Rado, Jacques Le Mans и других брендов. Модели выполнены как в классическом, так и в спортивном стиле и удовлетворят любой вкус. Преподнесите изысканный подарок себе и своим близким в магазин «Империал» Краснодар, Головатова 313, торговый центр «Галерея». «Империал» – там, где каждая секунда наполнена смыслом.
1: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
2: Реклама.
3: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
4: Краевая газета «Вольная Кубань» — это
5: политика, экономика, АПК,
4: общество, спорт,
5: действенность публикаций известных журналистов.
4: «Вольная Кубань».
5: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.
6: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
7: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» строит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
12: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
11: Опять в очереди и на полдня?
12: Нет, я в Медси. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
11: О, знаю. Люблю Медси.
12: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
11: А телефон какой? Маму запишу.
12: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте Медси.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8 988 243 08 89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Алекс Кристенсен, Алек Фетлис и Сэм Харпер устроили нам странный и крутой клуб. Клуб Бизар закончился, но вы еще в танце? Ну, тогда двигаемся дальше. Пятница, напомню, 5 июня, 9:48, лето, жара за порогом и в колонках. Ну, а теперь немного полезного безумия для вашего ума. Друзья, знаете, что у каждого дня есть свои звезды, да? Ну, и сегодня не исключение. Те, кто родился именно 5 июня, уже отмечают, ну, или только протерли глаза. А мы с вами узнаем, какие же известные именинники разделили этот день с нами. Итак, 85 лет исполняется сегодня Барбаре Брильской, польской актрисе, известной зрителям СССР и России благодаря главной роли в «Иронии судьбы». 75 лет исполняется Юрию Вяземскому, профессору МГИМО и ведущему телеигры «Умницы и умники». 59 лет исполняется Елене Воробей, российской эстрадной артистке, прославившейся своими пародиями. 59 исполняется Валдису Пельшу, шоумену и телеведущему, сооснователю группы «Несчастный случай». 30 лет исполняется Владу Бумаге, белорусскому видеоблогеру, популярному среди детей и подростков. 28 исполняется Юлии Липницкой, российской фигуристке, олимпийской чемпионке, чемпионке Европы. Всем наши поздравления. Партнер эфира, группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твинпарк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж «Твинпарк» 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето. Ты и суперхиты. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
10: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Угу. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
13: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
12: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
13: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
14: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
15: Подробности на заречьеклуб.ру.
16: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
17: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
18: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
19: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд один. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В Госдуме предложили давать родителям оплачиваемый отпуск на время ОГЭ и ЕГЭ. Предлагается предоставлять одному из родителей до недели оплачиваемого отпуска во время экзамена. По замыслу авторов инициативы, отпуск можно будет брать как полностью, так и по отдельным дням, в зависимости от расписания экзаменов, пишет МЕЛ. Более 15 тысяч школьников Краснодара отдохнут в летних лагерях. Как пишет пресс-служба мэрии, этим летом в Краснодаре пришкольные лагеря откроются на базе 97 образовательных учреждений. В них смогут отдохнуть более 15 тысяч детей. Лагерные смены пройдут в два потока и продлятся по 21 дню. Для школьников подготовят специальные программы. В лагерях организуют конкурсы, экскурсии, мастер-классы и спортивные мероприятия. Для детей также предусмотрено двухразовое питание. И последнее. Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за 17 тысяч фунтов. Как пишет МЕЛ, редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», которое почти 30 лет пролежало на чердаке, продали на аукционе в Великобритании. Книга принадлежала журналистке. В конце 1990-х она получила роман для рецензии, но так и не прочитала его, оставив нераспечатанный экземпляр в коробке. Эксперты назвали книгу одним из лучших сохранившихся первых изданий. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: На радио 107 Astro Fox и My Zone Eyes Don't Lie. Ну, а я вам скажу, лето тоже не врет, а? За порогом оно самое теплое, ленивое, пахнущее шашлыком и свободой. Лето — это, знаете, такое странное время, когда мы постоянно ждем счастья. А? Ну вот, кажется, вот-вот и случится что-то большое. Отпуск, море, горы, ну или хотя бы пикник в речке. Но даже если вы пока не можете выкроить две недельки для полноценного отдыха, не грустите, ну потому что на носу первый летний уикенд. Два дня, которые можно превратить в мини-путешествие, даже не выезжая за пределы своего дивана. Хотя диван — это тоже вид транспорта, между прочим. Ну, главное — выдохнуть, улыбнуться, ну и разрешить себе не делать ничего или делать что угодно, но с удовольствием. Я, Вадим Гончаров, желаю вам, чтобы этот уикенд запомнился либо громкой музыкой от Радио 107, либо тихим закатом, либо спонтанным «А поехали!» А в общем, друзья, счастье, оно уже здесь, ну, может быть, прячется пока. Где-то вот как раз за первыми выходными. Бурито, Класс, Энима Джорджи создадут нам как раз это самое летнее настроение. Партнер часа — клиника ФДТ, где вы можете получить безопасное и эффективное лечение базалиома всего за один день. Без операции радиации, без скальпелей и наркоза врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
10: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
9: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
10: Outbook.ru.
11: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
12: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает 1 ночь. Утро начинается с четкого зрения.
13: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсей на Тополиной все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. MedSea – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Участники этого муз-утра на радио 107 NAV Stand Zep Face. Ну, мне кажется, эта песня сменила не только фазу звука, но и фазу нашего настроения. Вы стали еще бодрее или наоборот, ушли в легкий транс? Ну, главное, что мы вместе. Пятница, первый летний уикенд уже практически коснулся ваших плеч. Еще несколько часиков, и все, вы свободны, как ветер. Ну, а пока движемся дальше. Следующие хиты еще громче, еще летнее. Ну, потому что на Радио 107 никогда не наступает тихая фаза. Только фаза полный вперед. Партнер эфира – клиника Алмет, где в июне-июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтайте красиво. В этом вам поможет клиника Алмет. Запись по телефону 8-999-638-4777 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
2: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вау!
7: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
8: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
9: Океанариум. ТРК Галактика.
10: Компания Ревкар. Производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ну все, я забронировала ресторан.
14: Какой?
13: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
15: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
16: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186-1. Подробности на stefania.est.
17: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59-93.
18: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Бубликом, за тритиком только что лопнула у нас в эфире, ну, как пузырь на солнце. Сладко, весело и немного липко. Ну, а теперь, внимание, жвачку жуем, но ушки на максимум уже через 10 минут на радио 107. Новый час, который пройдет под вывеской «Атмосфера». Ну, атмосфера сегодня будет не просто теплая, а почти врачебная, но без уколов. Честно-честно. К нам в гости приходит Сабина Равшановна Авдеева, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Так что будьте неподалеку. Ну, а пока еще пару-тройку хитов, ну, чтобы вы уже как следует настроились. Ну, а самое главное, не переключайтесь. Если в течение рабочего дня устают глаза, специалисты MaxOptic подберут решение для сохранения остроты зрения. Изготовление очков любой сложности, линзы мировых брендов и большой выбор оправ. Особое предложение этого года – офисные линзы с защитой от синего света для тех, кто много работает за гаджетами. В MaxOptic вам помогут увидеть мир четче, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Радио 107. Лето, ты и суперхиты. Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
7: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят от лица полиции или службы безопасности портала госуслуги, пугают взломом вашего личного кабинета и требуют продиктовать код из СМС или перевести деньги на безопасный счет, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Тихорецк. 107.

0: душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн, собственный пляж с массой водных развлечений, разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93.
1: Кто? Где? Когда?
0: Цветы Юга – это ведущие поставщики цветов и растений на юге России. Здесь вы можете приобрести семена, луковицы, уличные комнатные горшечные растения, а также ландшафтные растения, удобрения, горшки и кашпо любых размеров. Посадочный материал цветочного магазина закупается в крупнейших питомниках. Здесь вы найдете товары без наценок посредника. Цветы Юга – ведущий поставщик растений на юге России с 1998 года. Есть возможность заказа растений и товаров для дома и сада по телефону 8 800 250 01 17. Краснодар, улица Красных Партизан, 2/1, корпус 2. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
1: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Радио

0: Атмосфера.
1: Вы не ослышались, на радио 107 проект «Атмосфера» и я, Вадим Гончаров. Ну а тема сегодня серьезная – цифровое поколение. Как экранное время бьет по здоровью детей от зрения и осанки до внимания и сна. Наш эксперт Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте.
1: Угу. Ну что, как у вас настрой?
2: Хороший.
1: Понятно, тогда незамедлительно приступаем. Итак, почему же гаджеты стали важной частью нашей жизни и вообще в чем их несомненная польза для учебы, развития, общения?
2: Для начала можно сказать о том, что гаджеты, они действительно перевернули жизнь людей, и у них действительно есть как минусы, так и плюсы. Сейчас, конечно же, поговорим о плюсах, да, в чем же вообще их польза и так далее. Во-первых, они очень полезны для учебы. То есть можно считать, что у вас есть безграничный репетитор в кармане. Это мгновенный доступ к знаниям, то есть... Вы можете чего-то не знать, вы можете просто как бы это ввести в интернете, загуглить, и все, вы полностью информация вам будет предоставлена. Конечно же, это персонализация, то есть приложения, они подстраиваются полностью под ваш темп, чтобы вам было удобней. Это организация, то есть это календари, это какие-то заметки, это какие-то напоминалки, то есть вам не нужно держать полностью ваше расписание в голове, да, не нужно пытаться что-то запомнить. Вы можете поставить себе какую-то пометочку, что-то вот как-то себе записать, сделать какую-то голосовую заметку и так далее. Также это экономия времени. То есть не нужно переписывать там полностью, да, конспекты от руки. Можно сфотографировать доску, можно сфотографировать вообще просто книжку. Можно с помощью гаджетов научиться распознавать текст или делать какие-то голосовые заметки. Вот. Это для учебы, в принципе, была польза. Для развития, конечно же, она тоже присутствует. Можно сказать о том, что гаджеты... полностью стерли границы между любителем и профессионалом. То есть люди могут сейчас с помощью них осваивать различные навыки. То есть вы можете научиться программированию, вы можете научиться играть на гитаре с помощью каких-то различных видео, да. Можно научиться монтировать видео самим, то есть как-то осваивать новые профессии. Можно также расширять свой кругозор. То есть вы можете изучать какую-то там квантовую физику, и при этом вы едете где-то в автобусе, да, или в троллейбусе, можете изучать какую-то историю средневековья, да, то есть много-много различных, как бы, таких направлений. Конечно же, для общения тоже есть своя польза. Мы многие живем вдали от родных, от близких, и когда мы хотим с ними пообщаться, мы можем им позвонить. Мы можем позвонить на видеозвонок, на обычный звонок, даже если они находятся там от нас за 3000 километров. Вот. Конечно же, также, если вы чем-то увлекаетесь, вы можете легко найти себе единомышленников. Как бы гаджеты, они помогают вам найти сообщество по своим интересам.
1: В общем, если перефразировать известное, без гаджетов нынче и не туды, и не сюда. Согласны?
2: Конечно.
1: Ну, о негативных последствиях для психического, физического здоровья, ну, в случае чрезмерного использования, мы тоже поговорим. Напомню, сегодня у нас в гостях Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Продолжим разговор буквально через несколько коммерческих минут.
0: Атмосфера. Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: Слушай, а что для тебя главное в школе?
4: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
3: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
4: И нет домашних заданий?
3: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
4: Это идеал. Как записаться?
3: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
5: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.

0: Атмосфера.
1: Мы вновь в прямом эфире в интернете. Напротив меня Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, так какие же негативные последствия для психического и физического здоровья могут возникнуть при чрезмерном использовании смартфонов и планшетов у детей и подростков?
2: Итак, если говорить о психическом здоровье, конечно же, очень-очень много различных последствий может быть. Во-первых, это повышенный риск тревожности и развития депрессивных расстройств. Как бы в основном эти дети, они очень эмоционально нестабильны становятся. Также это нарушение внимания, различных когнитивных функций, то есть у них происходит снижение концентрации. Особенно это отражается на чем? Конечно же, на учебе. Они хуже запоминают материал, они хуже его воспринимают, как-то его хуже анализируют, хуже воспроизводят. Также происходит ухудшение способности и к глубокому анализу, и к памяти тоже. Если также говорить о сне, конечно, расстройства сна, они обязательно будут. Что там, как бы, можно сказать об этом? Почему нарушается сон? Потому что экраны, в основном, они какой свет излучают? Синий. Mm-hmm. Синий свет, он подавляет выработку нашего мелатонина. Мелатонин – это гормон, который регулирует у нас цикл сна и бодрствования. И когда мелатонина слишком мало, и он плохо вырабатывается, что происходит? Это затрудняет засыпание и ухудшает вообще качество сна. То есть ребенок может просыпаться посреди ночи, может спать прерывисто, то есть он как-то ему могут сниться кошмары. Также это формирование зависимости и синдрома отмены. К сожалению, это действительно есть. Это как бы проблема, которая она только расширяется и прогрессирует. Также это снижение социальных навыков, потому что дети, в основном увлеченные гаджетами, они хуже учатся общаться, то есть им лень общаться, им легче как бы держать телефон в руках, там кому-то что-то написать сообщение, написать какой-нибудь смайлик, в принципе, они заменяют полностью живое общение виртуальным, и происходит что? Риск социальной изоляции, то есть в будущем они не смогут строить нормально семью, они не смогут с кем-то там познакомиться, с какой-то там будущей своей половинкой и так далее. Конечно же, это повышение импульсивности и снижение самоконтроля. То есть, когда у них пытаешься забрать телефон, что уже говорит о синдроме отмены, они начинают кричать, могут там кидаться какими-то предметами. Дальше можно сказать немножечко о физическом здоровье, о том, какие последствия могут отражаться на нем. Конечно же, это проблемы со зрением, да, то есть самое первое, что это у нас близорукость, мы держим телефон слишком близко к глазам, поэтому чем дольше, чем все это как бы хронизируется, мы хуже начинаем видеть объекты, которые находятся вдали, да? Далее, это нарушение осанки, то есть боли в шее, боли в спине, есть такой термин «текстовая шея», это хроническое напряжение мышц из-за длительного наклона головы. То есть мы постоянно как-то вот наклоняем голову, мы не можем сидеть ровно. Все практически люди сейчас в основном, у кого-то есть сколиоз, у кого-то какая-то сутулость в основном. Также это снижение физической активности. Возрастает риск ожирения и метаболических нарушений. Конечно же, из-за этого и риск появляется сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Также это нарушение питания. В принципе, всегда было и будет. Эта проблема, она касается вообще очень-очень многих различных именно специальностей. Она затрагивает тут, конечно же, и зависимость, да, то есть частые перекусы перед экраном. Что они в основном делают? Они что-то смотрят, с кем-то общаются, играют в какие-то игры, какие-то чипсы рядом с собой положили и перекусывают. Конечно, это тоже влияет на уровень как бы глюкозы в нашей крови. Она может резко возрасти, резко упасть. Это тоже не очень хорошо. Вот. Также существует тоже такой термин — синдром запястного канала. То есть у вас начинает болеть запястье, рука. Что происходит, когда человек в основном очень-очень часто держит компьютерную мышку? То есть он там нажимает на эти кнопки, и у него просто уже начинают затекать как бы мышцы, да, происходит и боль и в больших пальцах. И также, конечно же, у нас снижается иммунитет на фоне хронического недосыпания и гиподинамии, то есть мы слишком мало двигаемся, мы мало спим или же слишком много бывает уже спим, это тоже не очень хорошо, вот.
1: В общем, внушительный такой наборчик, да, получается?
2: Конечно.
1: Как постоянное нахождение в сети и за экранами связано с тревожностью, повышенной утомляемостью и депрессивным состоянием у детей и подростков?
2: Во-первых, можно сказать о том, что у нас в организме есть такая система, как система вознаграждения. Главную роль в ней играет дофамин. Дофамин что такое? Дофамин – это гормон, я думаю, многие знают, счастья, там, радости, да, удовольствия и так далее. Так вот, что же делает этот дофамин? Когда вы... То есть делаете то, что вам нравится, выделяется дофамин, да, то есть вы там что-то вкусное поели, что-то сладенькое, у вас поднялось настроение, вышло солнышко, да, банально там на улице, наконец-то, после стольких пасмурных и дождливых дней, конечно, поднялось настроение. Так вот, почему же он также участвует в процессе формирования, в механизме формирования любой зависимости? Потому что, во-первых, если говорить именно о зависимости от гаджетов, лайки, все комментарии, новый какой-то контент, это все дает быстрые и непредсказуемые всплески дофамина. То есть это быстрый дофамин. Быстрый дофамин, он быстрее формирует зависимость. Причем, что здесь не нужно никак себя утруждать что-то делать. То есть ты просто там пролистал, что-то там посмотрел, контент чуть понравилось там, или ты что-то выложил, пошли какие-то лайки, комментарии, все, у тебя какая-то радость, и ты на этом больше зацикливаешься, больше концентрируешься. И когда как бы падает базовый уровень дофамина, появляется вот эта апатия, ощущение такое, знаете, скуки, ощущение сниженного настроения, потому что уже без этого они жить не могут. Дофамин начинает вырабатываться практически только на вот эти быстрые такие стимулы. Угу. Без них дофамина вырабатывается мало, и нам его как бы не хватает. Также это что может быть? Информационная перегрузка и многозадачность. То есть наш мозг, он вынужден постоянно переключаться с различных задач, с одной задачи на другую задачу. Это может быть, это могут быть соцсети, это могут быть игры, это могут быть мессенджеры. И это действительно, если все происходит довольно-таки долго, там, на протяжении дня, на протяжении нескольких часов, на это тратится очень много времени. И также в результате формируется хроническая усталость, то есть люди чувствуют себя какими-то разбитыми. Также, конечно же, социальное сравнение и страх упустить выгоду. То есть когда вы смотрите отредактированные идеальные жизни сверстников, это создает иллюзию собственной какой-то неполноценности, что я какой-то не такой, что я делаю что-то не так, почему у меня не получается так же хорошо, как и у других, почему я не такой успешный и так далее. И когда вы постоянно отслеживаете чужие успехи, вы на себе не концентрируетесь, вы забываете про самих себя, то есть, ну, в основном, конечно же, дети, они тем более, то есть подростки, они больше этому подвержены. Это все база для тревоги и переживаний. И, конечно же, также это разрушение здоровых механизмов восстановления. Сон становится прерывистым, фрагментированным, неглубоким из-за света экранов и ночных уведомлений. То есть постоянно, даже если вот вы спите, вы собираетесь заснуть, приходит какое-то уведомление, экран яркий, все, резко мы там должны на него ответить, посмотреть и так далее. Вот.
1: Отвлечемся ненадолго.
0: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: А вот и продолжение разговора. Сегодня у нас в студии Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края. Сабина, признаки зависимости от гаджетов у детей и подростков, в чем они проявляются?
2: Ага, итак, как же вообще понять, да, какие признаки могут быть? Во-первых, это поведенческие признаки. Это самые заметные, они как бы видны всегда, в самом начале. Во-первых, это потеря контроля. То есть ребенок, он не может остановиться в игре или в соцсетях, он постоянно просит там еще какое-то лишнее время, ну еще 5 минут, ну пожалуйста, ну еще 10 минут, и по итогу, конечно же, он не сдерживает обещания, нарушает обещанное время. Также это ложь или скрытность. То есть ребенок начинает прятать экран при входе взрослого в комнату. Он чистит там историю браузера, да, удаляет историю посещений. Также это может быть использование гаджета как успокоительного. То есть при любой какой-то проблеме, при любом стрессе, при скуке, при каком-то конфликте, они достают телефон и начинают в нем вот именно что зависать, засиживаться, и это им действительно помогает в какой-то степени просто отвлечься, да, то есть они по-другому больше отвлекаться не могут, то есть только такой выход. Также это раздражение и агрессия при попытке ограничить время, то есть когда взрослые пытаются установить какие-то правила, когда кто-то пытается там, ну, не подумав, там, забирают телефон у ребенка, они начинают резко кричать, начинают огрызаться, могут кидать вещи, вот, да, то есть такие бывают моменты. Если говорить о эмоциональных и когнитивных признаках, то это резкие перепады настроения, то есть это эйфория, которая у них, их посещает за экраном, когда они что-то смотрят, она резко сменяется апатией, какой-то тоской или же злостью, когда гаджета нет рядом. Также это может быть тревога и беспокойство, когда телефон там разряжается, да, вот все страшно, что же будет, там телефон сядет, не смогу его включить, там рядом зарядки нет, я там не дома, вот, когда Wi-Fi нет, Wi-Fi отключили, все, тоже у нас паника. Это все относится, кстати говоря, и, ну, к синдрому отмены, вот эти вот все признаки. Также это навязчивые мысли, то есть вот ребенок сидит в школе, он кушает за столом, и у него мысли о чем? Он хочет поскорее вернуться в игру, он думает уже об этом, там, быстрее покушать, быстрее пойти уже поиграть, в школе поскорее бы закончился учебный день, я пойду там поиграю или там зайду в сеть и так далее. И, конечно же, снижение успеваемости. Учеба резко начинает отходить на второй план, они полностью увлечены своим гаджетом, увлечены как бы своими играми, даже не думают о том, что как бы, ну, надо что-то там подтянуть, да, какие-то свои знания. Конечно же, это физические признаки. Что это может быть? Как мы уже говорили, это нарушение сна. То есть ребенок, он ложится поздно. Он ложится поздно, просыпается, а просыпаться-то ему надо рано, просыпается он вялым, разбитым, жалуется на кошмары, на бессонницу, жалуется на усталость, могут быть головные боли, боли в шее, сухости, покраснение глаз. Это все может быть, особенно как бы, когда это все в одном таком комбо, становится еще тяжелее. Ребенок может забыть или отказаться от еды, или же даже питья, когда он там в процессе игры, да, в какое-то там сидение за экраном. Ну и, конечно же, социальные признаки, то есть он начинает предпочитать виртуальное общение с живым. Он специально, умышленно избегает общения со своими сверстниками, со своими друзьями. Он избегает семейных посиделок, семейных ужинов, походов в гости. Ему все это становится неинтересно, и он считает, что это все просто пустая трата времени. Лучше я там это время потрачу там на какие-то свои игры. Вот. И, конечно же, исходя из этого, начинаются что? Начинаются конфликты с родителями из-за правил использования телефонов, да. Вот.
1: Mm-hmm. Ну, а у нас запланированная пауза, так что успеете подумать о чем-то приятном. Ну, например, о том, что вернемся быстро.
0: Атмосфера. Реклама.
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайские языки.
7: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
9: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
10: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
11: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
10: Для детей – игровая зона.
11: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
10: А для важных событий – три банкетных зала.
11: «Джентльмены удачи». Два ресторана, одна атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
12: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
13: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
14: Наш адрес: улица Красная, 102.
15: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
16: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Атмосфера.
1: Часть вторая. В гостевом кресле в студии Радио 107 Сабина Авдеева, врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Краснодарского края. Сабина, как постоянное использование гаджетов влияет на уровень физической активности у детей и может ли это привести к малоподвижному образу жизни?
2: Конечно же, это напрямую влияет на уровень физической активности и, можно даже сказать, снижает физическую активность. Всегда как бы это будет проявляться. И одним из главных факторов формирования малоподвижного образа жизни как раз-таки является использование постоянных гаджетов. Как вообще это происходит? То есть для начала происходит вытеснение активного времени. То есть каждый час за экраном часто заменяет тот час, который мог бы быть потрачен там на бег, на какие-то игры, на прогулку, на спорт, на танцы, то есть, да, на какой-то такой активный образ жизни. Также это может быть формирование привычки к низкой энергии, то есть мозг у нас привыкает получать удовольствие, то бишь быстрый дофамин и новизну с минимальными физическими затратами. То есть эта активность, она требует усилий, пота, то есть надо как-то постараться, надо что-то сделать, то есть те же виды спорта, там баскетбол, волейбол, там определенная стратегия есть, там ты должен прыгнуть и закинуть этот мяч как можно там выше, да, или отбить и так далее, то есть это все требует каких-то усилий, каких-то стараний. И, конечно же, на этом фоне гаджет, он является более чем-то таким легким источником дофамина, и, понятное дело, что предпочитать уже будут его. Вот. Также это нарушение естественных сигналов тела. То есть долгое сидение в одной позе притупляет ощущение какой-то вот такой замкнутости, слабости, того, что ты, у тебя там уже затекли давным-давно твои ноги, твои мышцы. Вот. Ребенок перестает чувствовать это. И он не чувствует там, что спина затекла, что нужно встать, пройтись, размяться, как-то вот сделать какую-нибудь, не знаю, зарядочку. И внимание, оно полностью поглощено экраном. Мы действительно, мы перестаем чувствовать. Даже вот мы сидим, если в какой-то неудобной позе, все равно, если телефон у нас в руках, мы не чувствуем вот этого неудобства. Mm-hmm. Вот. Также, что это еще может быть, это снижение мышечного тонуса и выносливости. То есть малоподвижность, она приводит вообще к ослаблению мышц спины, пресса, ног. И вообще дети, они же у нас какие? Они все очень активны, им надо куда-то залезть, им надо что-то вот как-то поиграть, что-то пнуть, что-то кинуть. Они вечно куда-то бегают, у них очень много энергии, они вообще могут целый день там где-то носиться, если как бы их не успокоить, да? А при этом, когда ребенок сидит в основном постоянно вот в телефоне, в каком-то гаджете, у него устают, у него эти мышцы, они начинают потихоньку-потихоньку ослабевать, атрофироваться, и ребенок, ему сложнее становится бегать, прыгать и там где-то лазить. Он быстрее устает, и это еще больше снижает желание вообще что-то делать. То есть они быстрее устают, такие думают, да, зачем мне это надо, я там пойду лучше сяду, посижу. Вот. Также это могут быть, конечно же, реальные риски для здоровья из-за гиподинамии, то есть из-за малоподвижного образа жизни. Это набор лишнего веса, как я уже говорила, то есть из-за низкого расхода энергии, то есть ребенок вообще почти не двигается, постоянно сидит, лежит, и в сочетании с частыми перекусами, то есть он постоянно что-то кушает, что-то сладкое, что-то соленое, вот. Также нарушение осанки, как мы тоже вот об этом говорили, это сутулость, сколиоз, слабость мышечного корсета, потихоньку это все прогрессирует. Конечно же, это снижение плотности тканей, костных в основном тканей, то есть кости у нас не получают нужной нагрузки. Если они как бы у нас находятся постоянно в покое, как бы это увеличивает риск переломов костей. Также это метаболические нарушения. Очень часто в последнее время как бы это все участилось, риск развития инсулинорезистентности уже в возрасте, в детском, в подростковом, а также, как бы, если говорим о взрослых, то это риск развития диабета второго типа, даже при нормальном весе, то есть здесь уже играет роль наши пищевые привычки, наше питание, наш образ жизни, вот, также это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть слабое сердце, то есть вот ребенок не двигается, у него сердце, оно не привыкло там, вот он вообще, у него его подвижность, она на нуле обычно. А пошел он на физкультуру, ему там задали, надо пробежать вот такую-то дистанцию, нужно пробежать там несколько кругов. Он начинает бегать, и у него просто его организм в шоке, его сердце в шоке, что нужно перекачивать столько крови за раз. конечно же, и выносливость у него вообще низкая, он это все, ну, он не сможет столько пробежать, он выдохнется там просто на первом круге. И давление, конечно, тоже может повыситься, вот.
1: Ну, можно говорить, если ребенок перестал гулять и весь день сидит в наушниках, то стоит бить тревогу.
2: Конечно, стоит бить тревогу. Нужно уже хотя бы начинать обращать на это внимание, не закрывать на это глаза.
1: Ну и причина ожирения, да, вы уже тут тоже сказали об этом.
2: Конечно. Как бы ожирение – это же не только эстетическая, ну, проблема с эстетикой, это проблема с нашим здоровьем. Это наши сосуды, это наши органы, как бы, ну, системы органов и так далее. То есть нам просто становится даже тяжелее двигаться. Если вот индекс массы тела, он превышает норму там, предожирения, ожирения там, первой степени, то есть человек, он чувствует, что даже при обычной походке он начинает там, задыхаться, у него одышка какая-то. Вот. Ему тяжело выполнять самые-самые обычные, простые какие-то домашние там, дела. Вот.
1: Давайте еще раз вспомним про синий свет от экранов, да? Как он влияет на выработку мелатонина и чем грозит нарушение режима сна для организма ребенка?
2: Угу. Итак, давайте вспомним, что мелатонин – это у нас гормон такой, который регулирует наш цикл сна и бодрствования. То есть он выделяется в определенное время суток, и как бы он помогает нам хорошо спать. Вот. Синий свет – он подавляет выработку этого мелатонина. Это ключевой гормон сна. И происходит это потому, что наша сетчатка глаза, она содержит особые светочувствительные клетки, которые при воздействии как раз-таки именно этого синего света, особенно в темное время суток, они посылают мозгу сигнал. Сейчас день, сейчас не ночь, спать нельзя, мы как бы должны бодрствовать, да. И в результате снижается синтез этого самого мелатонина. То есть зачем мозгу тогда повышать синтез мелатонина, если как бы сейчас день, зачем нам спать, да? Вот, и как бы чем вообще грозит это нарушение для детского организма? Во-первых, это сдвиг циркадных ритмов. То есть ребенок теперь он не может заснуть в обычное время суток. Он засыпает на 1 или 2 часа позже, всегда, стабильно, но ему нужно просыпаться в школу, там, в детский сад. Просыпаться ему нужно рано. Как бы днем вот эта сонливость, она его преследует, вялость, он уставший, он не хочет играться, он не хочет учиться, он не может усидеть на одном месте, он хочет постоянно спать, вот эта разбитость. И вот эти трудности с пробуждением, они будут его преследовать довольно-таки долго, если как бы это все не исправить. А также это укорочение и ухудшение структуры сна. То есть он чаще просыпается ночью, сон становится поверхностным, фрагментированным, он может просто проснуться и уже не хотеть спать, а потом на утро, конечно же, он захочет ближе вот к утру, там, ближе к 6 утра, к 5 утра, он начнет засыпать уже от усталости, а вставать надо как бы уже скоро. Когнитивные нарушения. Что можно сказать здесь? Тут уже влияние на наше внимание, на нашу память, все это ухудшается, рабочая память, способности к обучению. Новый материал, как правило, начинает усваиваться намного хуже, чем обычно, у них начинают появляться какие-то не очень хорошие оценки, успеваемость в школе падает. Также это эмоциональная нестабильность и психические риски. То есть недосып, он повышает уязвимость к стрессу. Ребенок становится более раздражительным, более таким плаксивым, может быть, более импульсивным. То есть вот что-то, какая-то ситуация произошла, вроде бы, ну, ничего особенного, какая-то мелочь. Его это может вывести из себя, и он очень долго будет приходить в себя на самом деле. Конечно же, это ослабление иммунитета. Потому что наши иммунные клетки, например, да, Т-лимфоциты, они у нас активируются тоже во время сна. И при его нарушении ребенок, конечно же, чаще начинает болеть, простужается, да, ОРВИ различные, он дольше восстанавливается. То есть есть вот дети, да, которые очень-очень часто болеют, и не только вот в садике. В садике как бы это норма, да, то есть если ребенок пошел в сад, с 100% вероятность, что он там оттуда что-то принесет, и с соплями, и с кашлем, как бы вы засядете дома. А в школе уже как бы это должно пойти на спад, но даже в школе вот у них бывает, там, 2 недельки поучился, все, опять заболел, уходишь там домой, сидишь, вот.
1: Сабина, короткая передышка, и снова мы.
0: Атмосфера.

0: Атмосфера.
1: Сабина, продолжите отвечать на предыдущий вопрос?
2: Да, давайте. Также еще можно сказать про задержку роста. То есть основная доля у нас гормона роста. Гормон роста – это соматотропин. Он тоже вырабатывается именно в глубоких фазах ночного сна. И без достаточного количества этого гормона и качества сна возможна задержка уже физического развития. То есть ребенок, он и в рост не пойдет, в принципе. И как бы его органы и ткани, они будут тоже хуже развиваться. А также это соматические жалобы. То есть это утренние головные боли, это разбитость, это темные круги под глазами, снижение аппетита. Вот. И, конечно же, я хотела отметить особенность детского возраста, влияние именно на детей синих экранов и выработка мелатонина. Вообще, что там особенного? Детская зрительная система, она пропускает больше синего света. То есть хрусталик у них прозрачнее, чем у взрослых. И поэтому системы регуляции сна, они незрелые, они как бы еще не до конца сформированы. Поэтому воздействие экранов вечером сказывается на детях намного сильнее и быстрее.
1: Скажите, а как постоянное уведомление способствует развитию импульсивности и стрессу у детей?
2: Для начала у них формируется вот эта привычка, реакция вместо действия. То есть ребенок, он привыкает, что любой сигнал, то бишь звук, там, вибрация, какая-то вспышка, все что угодно, требует немедленного ответа. То есть надо срочно ответить. Если там я не отвечу, случится какая-то катастрофа, если там было что-то серьезное, а если там, не знаю, что-то страшное случится и так далее. Мозг перестает выстраивать иерархию задач, то есть все, что пришло в уведомлении, это кажется действительно срочным и очень важным. В результате любое занятие, то есть уроки, еда, какой-то разговор, это все начинает прерываться. То есть вот вы сидите с кем-то разговаривать, уже просто то, что телефон находится на столе рядом с вами, вспыхивает экран, вы мгновенно на это как бы реагируете, отвлекаетесь. Также это снижение терпимости к отсрочке. То есть, когда лайки, сообщения, какие-то награды, знаете, вот в играх, они приходят хаотично и часто, ребенок теряет способность ждать. То есть, эти дети, они не могут ждать. Они как бы и в будущем своем, в своей будущей жизни взрослые, они к этому привыкают. То есть, им нужно получить вот это прямо сейчас. И никогда, и ждать я там больше не хочу, не смогу и так далее. Ему хочется всего и сразу. Это проявляется в бытовых даже ситуациях. То есть он не может дождаться своей очереди. Он перебивает там человека. Он требует сразу вот немедленного какого-то внимания. Также это атрофия произвольного внимания. То есть без уведомлений ребенку становится трудно сосредоточиться на чем-то. Он начинает сам искать какие-то стимулы. Он начинает просто... Он включает телефон, переключается между одним приложением и другим. Просто лишь бы просто что-то потыкать, знаете. Это внешне похоже на синдром гиперактивности. Вот.
1: Ну, у нас еще запланированная остановка и финал.
0: Атмосфера. Электролофт.
3: Дыши музыкой.
0: Радиошоу Юлии Влади.
3: Слушай.
0: В пятницу. В 22:00.
3: Это лучшая музыка для меня.
0: Реклама.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб». Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестиваль, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
7: Все, все.
6: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1, подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Анапа 99.4.
1: Краснодар 107.7 FM.
0: Атмосфера.
2: Сабина, почему для ребенка важно выделять специальные гаджет-свободные зоны и время без электронных устройств в домашних условиях?
3: Специальные гаджет-свободные зоны и как бы время, да, без устройств нужны ребенку не как наказание, а как необходимая среда для того, чтобы он как бы развивался своим темпом, был здоровым и так далее. Как бы почему это важно? Во-первых, это защита сна и циркадных ритмов. То есть спальня без гаджетов, особенно без телефона у кровати, предотвращает соблазн проверять постоянно уведомления там, ночью или перед сном. Как бы, какое должно быть, например, правило? То есть гаджеты у нас не заходят там, в спальню за 1-2 часа до сна. То есть, и остаются как бы на ночь там же, за этой комнатой. Как бы это, конечно же, влияет, это снижает нашу тревожность, это улучшает глубину нашего сна. Также это восстановление способности к глубокому фокусу и скуке. То есть зоны без гаджетов, это можно выделить, например, обеденный стол, то есть мы туда телефоны не кладем, когда мы кушаем, мы вообще не трогаем телефоны. Детская комната должна быть без экранов. Это все создает пространство, где мозг учится концентрироваться без постоянных каких-то переключений. И без телефона ребенок, он может что? Он может дочитать книгу свою, да, которую там не дочитал. Он может дорисовать рисунок, он может додумать какую-то свою мысль, он может, в принципе, погрузиться в какие-то свои мысли. И это тренирует произвольное наше внимание. То есть скука без гаджетов, она формулирует, стимулирует творчество, фантазию и поиск каких-то новых занятий. Также это качество живого общения и привязанность. То есть за столом без телефонов восстанавливается нормальная семейная коммуникация. Дети слышат родителей, родители слышат детей. Как бы есть какой-то, да, зрительный контакт и невербальные сигналы. Также профилактика зависимости и тренировка самоконтроля. То есть четкие границы временные должны быть, например, никаких экранов во время еды. Или в воскресное утро у нас вот все без гаджетов. Помогают мозгу выработать здоровую дистанцию по отношению к устройствам. То есть они, в принципе, рано или поздно они к этому привыкают. Они не считают, что это что-то страшное, ненормальное, что вот мы какие-то там звери. Вот, то есть они, для них это становится нормой. И, конечно же, физическое здоровье. То есть зоны без гаджетов, они стимулируют движение. Если в гостиной нет экрана или телефона, ребенок, он начнет с большей вероятностью что-то там, какие-то игрушки свои достанет, начнет там потянется, поможет вам по дому, какие-то вот домашние дела, то есть вот.
2: Ну, а практические шаги, вот какие помогут осознанно ограничить время использования экранов, особенно перед сном?
3: Ну, во-первых, нужно создать ритуал отключения, то есть за 1-2 часа до сна. То есть заведите четкое правило. У нас экраны выключаются в определенное время. То есть, например, это может быть там 8 вечера для младших детей, или просто для детей, или там 9 вечера уже для взрослых, или там для старших детей. Как бы это время должно быть всегда одним и тем же, то есть ни на минуту позже, ни на час там раньше. Используйте визуальный таймер или будильник на кухне. То есть когда он звенит, все, и родители тоже, конечно, откладывают телефоны, потому что родители, они должны быть примером для детей. Дальше можно физически удалить гаджеты из спальни. То есть зарядная станция у нас за пределами спальни. В идеале в коридоре или в гостиной. Если ребенку нужен будильник, купите обычный механический или простой цифровой будильник, чтобы он как бы не, поменьше взаимодействовал с телефоном. Также можно использовать какие-то технические настройки, чтобы помочь себе. То есть включите фильтр синего света, то есть чтобы этот синий свет, он меньше как бы проникал вообще, чтобы на него там меньше смотрели и так далее. Ну, как бы помните, что это просто лишь частичная вообще помощь, это не замена отказу экрана перед сном. Также можно настроить автоматическое отключение Wi-Fi, то есть в спальное время, там, с 10 вечера, например, до 7 утра Wi-Fi автоматически может отключаться. Это тоже очень хорошо помогает. Также, конечно же, нужно договариваться. Вместо резких запретов нужно разговаривать с ребенком, то есть как бы не нужно резко забирать этот телефон, это вызовет только бунт. Нужно сокращать время просто постепенно. Заключите письменный договор с ребенком, особенно если ребенку там 8-12 лет, он там напишет: я там соглашаюсь отдавать телефон на зарядку.
2: Наверняка слушающие нас родители, ну, с трудом себе представляют такое, но тем не менее нужно стремиться, да? Сабина, а можно ли считать жим пальцем экрана полноценной физической нагрузкой для мышц рук?
3: А это вы имеете в виду какое-то приложение или, вы, или просто то, что ну, там
2: вообще,
3: мы тыкаем в
2: приложение,
3: экран?
2: Приложение, игры, не знаю, просто полистать.
3: Можно ли считать это физическим каким-то упражнением? Mm-hmm. Ну, я думаю, что нет, потому что как бы... Это больше уже сформируется синдром туннельного синдрома. Mm-hmm.
2: Сабина, ну, огромное вам спасибо за этот важный разговор.
3: Так спасибо
2: что,
3: вам.
2: Друзья, берегите зрение, осанку, ну и нервную систему своих детей. Я Вадим Гончаров. Будьте здоровы, будьте с Радио 107.
0: Атмосфера на Радио 107. Радио 107. И ты.

0: Краснодаре 12 часов. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России предложили дать работающим пенсионерам дополнительный отпуск. Инициативу озвучили в Госдуме.

0: и урны. Также планируется обустроить детскую площадку, высадить деревья и кустарники и установить систему автополива. Сквер расположен на пересечении улиц Ленина и Советской. Во время рейтингового голосования за его благоустройство проголосовали более 63 тысяч жителей, пишет пресс-служба мэрии. Ранее в Краснодаре уже началось обновление второй очереди сквера пограничников, а также запланировано благоустройство Тургеневского сквера. И последнее. Курорты Краснодарского края вошли в число самых подорожавших направлений лета. Исследование провел сервис бронирования Twill.ru. Лидером по росту стоимости стал курорт GMT. Средняя цена проживания там выросла на 137% по сравнению с прошлым летом. В список также вошли Лермонтово и Горячий ключ. Эксперты связывают рост цен с высоким спросом на внутренний туризм и активным бронированием отдыха на Черноморском побережье. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
1: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Краснодара. Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
1: В вашей Toyota не работает кондиционер? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford не работает кондиционер? Обращайтесь в GS Service. Чтобы не вышло из строя, GS Service – это качественный ремонт в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
2: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
3: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
4: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
5: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
4: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
5: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
6: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
7: Подробности на zarechyeklub.ru.
8: Где-то далеко в горах.
9: Нет, не далеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
10: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
11: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
12: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
11: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
12: Скидка 10% по промокоду «Радио».
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
16: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
17: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Создайте уют с мебель центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: подарок. Прием ведет врач-гинеколог, врач УЗИ со стажем 27 лет Каюшникова Анна Владимировна. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровья? Добро пожаловать в санаторий Горный в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatorii-горный.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
9: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизм. Организаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
14: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Max Optic. Здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
2: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Открывайте сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
11: Ну все, я забронировала ресторан.
12: Какой?
11: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
13: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
14: Если праздник, значит Стефания. 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
15: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
16: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
17: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации – кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи, 94.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной, 33.
0: Инфограмма.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории «Горный» в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории «Горный». Витамин

0: можно как небольшое помещение, так и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8 800 350 2928. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай Инфограмм.
1: Инфограмм на радио 107.

0: 13.09 в Краснодаре. Всем привет, у микрофона Мила. И в ближайшее время мы проведем вместе. Да, друзья, пятница официально вступила в свои права. И пока одни ищут смысл жизни, я думаю, самое время, другие нашли кое-что поинтереснее. Это тренд под названием «Русская тоска». Да, если вы не знали, сейчас в соцсетях модно грустить красиво. Под музыку из детства на фоне панелек, закатов и кадров из старых фильмов. Одни называют это особой атмосферой, ну а другие уверены, что интернет опять взялся за свое и сделал грусть слишком эстетичной. А вот иностранцы вообще смотрят на все это как на какой-то загадочный культурный код. Ну, если честно, действительно, наш культурный код настолько загадочный, что иногда мы сами не до конца понимаем, что именно чувствуем. Но, кажется, в этом вся и магия, друзья. Ну, а у нас далее Лика Шафнер, Филатов и Керес, Алекс Алта. Ребята, через пару минут, а сейчас информация от партнера часа. Клиника ФДТ. Вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день. Без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Почему дети любят школу интеллект?
5: Учителя добрые. И объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайский языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
9: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате. Загадали желание. Так я и родился.
10: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
11: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
9: Угу.
11: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
13: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
14: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
13: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
14: Наша

0: В середине часа Торнат, Римен, Табы и Magic Face. Свежий танцевальный взгляд на легендарный хит нулевых, друзья. Но вообще название Торн сегодня звучит особенно жизненно, разорван между дедлайнами, сообщениями в мессенджерах, желанием накопить денег и в тот же момент их потратить прямо сейчас. В общем, современный человек все-таки очень многозадачен. Так еще параллельно с этим успевает и хитовое слушать. Кама, Эмбл, НЗ вот-вот ворвутся в плейлист, но пока информация от партнера часа. В клинике Алмет в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво. А поможет в этом клиника Алмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.

0: в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
5: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

Радио 107. Главные хитовые.

0: «Никто не полюбит тебя». Вот да, такая мини-драма. Отличное начало дня. Спасибо Gorgon City, их треку Nobody, да. Но если верить названию, они просто честно предупредили заранее, без сюрпризов, чтобы никто не шокировался. Но вообще главное, друзья, любить самих себя, и это уже половина успеха. Ну а мы без драм и лишней философии двигаемся по плейлисту дальше. До финала часа у нас «Хаусник» и «Deep Sound Effect». Ну а прямо сейчас информация от партнера эфира. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблоновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето, ты и суперхиты. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Где-то, далеко в горах.
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
6: Краснодар, улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Семьям станет проще сохранить социальные пособия. Как пишут «Кубанские новости», в России изменили порядок назначения некоторых социальных выплат. Теперь в отдельных случаях семьи смогут сохранить пособие даже при небольшом превышении установленного уровня дохода. Новые правила должны исключить ситуации, когда поддержка прекращается из-за незначительного роста зарплаты или смены места работы. В Краснодаре продолжают принимать документы на летние смены молодежного лагеря «Дубрава». Участвовать могут подростки от 14 до 17 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию в городе. В этом году запланированы 4 тематические смены, которые пройдут с июня по август. Программа включает досуговые, образовательные и развивающие мероприятия. Подать документы можно в городском управлении по делам молодежи на улице Красной. Прием заявок продолжается до заполнения мест. Организаторы отмечают, что участие доступно в том числе для подростков с инвалидностью, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. В Краснодаре пройдет благотворительный бал в поддержку детей с редкими заболеваниями. 25 июня мероприятие объединит гостей ради помощи детям с редкими заболеваниями. Бал пройдет в зале «Централь» на улице Гимназической. Сбор гостей начнется в 18 часов. Для участников подготовят фуршет, мастер-класс по бальным танцам, концертную программу, стендап и фотозону. Организаторы также предусмотрели тематический дресс-код, платье в пол или костюмы в стиле 19 века. Все собранные средства направят в реабилитационный центр «АНО Нейроклуб», рассказали организаторы.

Ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар-Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: hold on till tomorrow. My heart is all yours to borrow. Вот так плавно мы оказались в новом часе, 14.09 на точных южных, и если вам иногда, друзья, кажется, что вы зря тратите свое время, не переживайте, есть новости и повеселее. В Москве, например, появились курсы «Как стать животным», и да, это не метафора. Участникам предлагают ползать, рычать и учиться защищать личные границы, как это делают настоящие животные. И вот у меня только один вопрос. Это очередной вид саморазвития или уже новый уровень корпоративного тимбилдинга? Ответов, понятно, еще нет, но я даже не знаю, нужны ли они нам в будущем. Но что точно знаю, что хорошая музыка нам точно нужна. Поэтому ловите Элман, Инвард Юниверс и Робин Шульц через пару минут, а пока информация от партнера часа. Группа компании «Архиград» представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара. Система «Умный дом», «Зеленый двор» без машин, спортивные детские площадки на Стилобате. Старт продаж. «Твин Парк», 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама.
2: Где-то далеко в горах.
3: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
2: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
4: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
5: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
6: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
5: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
6: Outbook.ru.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
9: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
10: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

0: Прямо сейчас трек, посвященный самому популярному состоянию 21 века – неопределенности. Да, Алекс Марти не стал усложнять и просто превратил это чувство в музыку. И честно, получилось очень жизненно, ведь иногда самое сложное решение дня – удалить все соцсети прямо сейчас или, ладно, еще чуть-чуть полистать. И где-то вот на фоне, друзья, сразу всплывает этот классический мем: «Твои ровесники женятся, строят карьеру, рожают детей, а ты в это время выбираешь, что поесть, и не слишком ли поздно начинать новую жизнь с понедельника?» Тут нужно уверенно говорить: «Да, было». Но без паники, друзья, просто продолжаем быть в моменте и слушать только лучшее. Эмит Фен, Сэм Грей, Миша Миллер и другие во второй половине часа. Ну а пока информация от партнера эфира. В клинике Алмет в июне и июле действует акция. Скидка 15% на все виды пластических операций. Мечтай красиво. А поможет в этом клиника Алмет. Запись по телефону +7 999 638 47 77 и на сайте almetclinic.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
7: «Океан Парк» – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
8: «Океанариум», «ТРК Галактика».
9: «Медси» – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. «Медси» – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ну все, я забронировала ресторан.
15: Какой?
14: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
16: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
17: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
18: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
19: Glascar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Glascar», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Да, пока чанки теряют себя в ритмах, надеюсь, вы, друзья, себя сегодня не потеряли ни в задачах, ни в переписках, ни в мыслях, а просто улыбаетесь, ну и продолжайте покорять этот мир и, по возможности, без паники. Но мы продолжаем, и Марина Бойцова совсем скоро подхватит ритм, а с вами 2 часа была я, Мила. Спасибо за компанию. Я убегаю и желаю вам классной пятницы и чудесных выходных. Ну а перед музыкальным продолжением информация от партнера часа. В сети салонов Max Optic премиальные линзы. Хоя, Никон, Карл Цей, Шамир и эксклюзивно оправы Макси. Очки для водителей, для работы, для комфортной жизни. Это не просто очки, а точный инструмент для ваших задач. Индивидуальный расчет линз с учетом особенностей вашей работы и образа жизни. Max Optic помогает видеть с 2010 года. Приезжайте в салоны в Краснодаре и Геленджике. Подробнее на сайте magdefisoptic.rf. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
7: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все, все.
8: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240 24 24.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
13: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
14: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
15: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
16: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
18: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфорт. Комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yavadefisanapa.ru.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Здоровье – наш главный ресурс. Давайте учиться его беречь и приумножать вместе. Таймлакс-съемка, искусственный интеллект, генетическое тестирование, криоконсервация – это не научная фантастика, а технологии, которые уже сегодня используют в клинике репродукции эмбрио. Объединяя науку и заботу, в эмбрио помогают стать родителями даже в самых сложных случаях. Эмбрио – передовые решения, опыт и внимание для рождения здорового малыша. Узнайте больше по номеру 8 800 522 62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
0: Здоровый интерес.
1: Иногда организму просто нужна передышка. Место, где тихо, чисто, где воздух лечит, а врачи действительно помогают. Такой уголок есть в «Горячем ключе». Санаторий «Горный». Здесь поддерживают тех, кто устал от боли в спине, артроза и остеохондроза. Индивидуальные программы, авторские методики, заботы специалистов и, конечно, природа, которая сама по себе дарит силы. Еще и новинки сезона радуют. Витаминные коктейли «Детокс», «Анти-Эйдж», «Золушка» и многие другие, как приятный бонус к оздоровлению. Приезжайте в «Горячий ключ», улица Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriy-gorny.ru. Имеются противопоказания.
0: Здоровый интерес.
1: Что важно при выборе медицинского центра? Грамотные врачи с большим опытом работы, высокотехнологичное оборудование, комфортные условия. Все это доступно в самом центре Краснодара, в многопрофильном медицинском центре ТС-клиника. Весь комплекс амбулаторного и хирургического лечения, хирургия одного дня, малоинвазивные методики при проведении оперативного лечения, грамотное обезболивание во время и после оперативного вмешательства, использование современных методик позволяет максимально быстро вернуться к обычной жизни. ТС-клиника – это амбулаторный прием, хирургический стационар, центр проктологии.

0: реклама.
1: В эфире хорошая новость. В семье Сербско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
2: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
1: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
2: Наш адрес: улица Красная, 102.
3: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
4: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
3: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
4: Скидка 10% по промокоду «Радио».
5: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
6: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
5: Для детей игровой. Зона.
6: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
5: А для важных событий – 3 банкетных зала.
6: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
7: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
9: В известном сербском ресторане «Сербско-Кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
8: Так поехали скорее в «Сербско-Кафану».
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
13: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
14: Первой.
13: Первой.
14: Первой.
13: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
15: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол. Кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе, 2. Телефон 8-988-240-59-93.
16: Клуб «Загородный». Отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, а что для тебя главное в школе?
4: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
3: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
4: И нет домашних заданий?
3: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
4: Это идеал. Как записаться?
3: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
5: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
6: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 220-1403.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-29-05. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8-988-243-08-89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
15: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
16: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
15: Узнай его историю. Ощути его дар.
17: А сможешь?
16: Конечно.
15: Майкл Джексон.
17: Я уверен, ты уникален.
18: Никогда не слышал такого голоса.
15: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
16: Я так счастлив заниматься своим делом.
15: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
16: Громче!
15: 18+.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Инк-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка». Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
7: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафанов» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли!

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Водители общественного транспорта предложили включить в программу дальневосточные ипотеки. Речь идет в том числе о сотрудниках частных перевозчиков, которые сейчас не относятся к категории бюджетников. Инициативу предложили обсудить власти Якутска в рамках возможного расширения списков участников льготной ипотечной программы, пишет МЕЛ. Краснодарских предпринимателей приглашают на выставку в Минске. С 25 по 27 июня в Минске пройдет выставка-ярмарка регионов Беларуси и России в рамках 13-го форума регионов двух стран. Мероприятие состоится в международном выставочном центре «Белэкспо» и объединит представителей бизнеса, органов власти и деловых сообществ двух государств. Первые два дня будут посвящены деловым встречам и работе официальной делегации, а 27 июня выставка откроется для всех посетителей. Краснодарские предприниматели, заинтересованные в участии, могут обратиться к оператору мероприятия, предприятию «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Начались съемки нового фильма «Щелкунчика» с Марком Эдельштейном. Сюжет развернется в предновогоднем Петербурге 1892 года и объединит мотивы сказки Гофмана и балета Чайковского. Главную роль исполнит Марк Эдельштейн. В фильме также снимутся Светлана Ходченкова, Евгений Миронов и другие российские актеры. Премьера фильма запланирована на 1 января 2028 года. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-Топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-Топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным.
10: Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
11: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
12: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
13: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Достойно!

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаются. Даем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-70.
8: Необходима консультация специалиста.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
13: Камни в почках, боль, недомогание, боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами, без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8-861-207-2707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Хорошей музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Почему дети любят школу «Интеллект»?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгей и китайские языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и 4-разовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-983-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
11: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: «Родинка». Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительного и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
15: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
16: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Если вы сейчас за рулем, не отвлекайтесь сильно. Буду говорить быстро и по делу. Ну, а если вы в пробке, тем более оставайтесь с нами, скучно не будет. Краснодарский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства. Это не скучные лекции, а настоящая подготовка к реальным дорогам. Здесь не просто объясняют правила, а учат чувствовать машину и предугадывать ситуации. Что в арсенале ЦВБК? Онлайн-платформа для изучения теории. Учитесь в любое время, в любом месте. Опытные инструкторы с многолетним стажем, они научат не только правилам, но и читать дорогу. Практические маршруты от учебной площадки до оживленных городских улиц, где пробки и развязки ждут вас каждый день. Ученики центра регулярно демонстрируют хорошие результаты на экзаменах в ГАИ благодаря качественной теории и практике. Хотите освоить руль под крылом профессионалов? Записывайтесь в краснодарский ЦВБК. Подробности на сайте cvbk.krd.ru. Телефон 8 861 24 00 374. Раз уж наступило лето, вспомним важный совет от экспертов. Перед дальними поездками обязательно проверьте систему охлаждения двигателя. В жару нагрузка на нее резко растет, а перегрев – частая причина поломок в дороге. Особенно это актуально для машин постарше. Проверьте уровень антифриза, смотрите шланги на предмет трещин и убедитесь, что вентилятор радиатора работает исправно. Еще один летний нюанс – солнечные блики на лобовом стекле. По данным исследования, они могут снижать видимость на 40%, а это серьезно влияет на безопасность. Лучший помощник здесь – качественные солнцезащитные очки с поляризованными линзами. Они отсекают блики от асфальта и мокрой дороги, делая поездку комфортнее и безопаснее. А вот забавный факт, который вы вряд ли найдете в инструкции. Знаете, почему автомобили любят лето? Потому что, наконец-то, можно не спорить с пассажирами, включить кондиционер или открыть окно. В июне ответ очевиден. Оба варианта хороши. Лето, дорога. Что еще нужно для идеального путешествия? Правильно, надежная компания в лице «Радио 107». Будьте уверены в пути и в том, что мы всегда рядом. До скорого!

Мне кажется, что все, жара настолько давит, и окончание недели тоже немножечко придавливает, что, ну, кажется, все планы уже просто на вечер, на лето, на расслабление. Ура, пятница! Всем привет! Здрасте, здрасте! Марина Бойцова вместе с вами до 19 после рекламы C-Week с композицией Dark Love Mod. Намек на нас Дани Корбалан, Stay With You. И информация от партнера часа. Это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное, эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции радиации, без скальпелей и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.ru.

0: Сеточка.ком. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
1: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
5: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
6: Ну все, я забронировала ресторан.
7: Какой?
6: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парке. Зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».

0: Под заказ оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-тюнинг. Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Сорная трава заполонила участок? Ваша лужайка уже не радует глаз? Магазин «Бензотехника» представляет «Мотохосу ЮФО» российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. «Мотохоса ЮФО» – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя, 119. Телефон 8-918-220-08-60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Ну все, я забронировала ресторан.
8: Какой?
7: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки – по цене завода, для тех, кто отмечает большие события.
8: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
9: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет – стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.rest.
10: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
11: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
12: О, знаю. Люблю МедСи.
13: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
12: А телефон какой? Маму запишу.
13: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Чудесный, просто невероятный проект Новра, восхитительнейшие композиции. Но самое, что интересное, ну, как-то довольно сложно добыть какую-то информацию в интернете. Исполнитель ли это, дуэт это, или, может быть, целая команда, а может быть, это какой-нибудь альтер-эго какого-то исполнителя. Вот, но треки доступны, они появляются просто с фантастической скоростью. Все великолепны, наслаждаемся. Тот самый летний вайб уже все, вечерний летний вайб начался. Brave in Rock, All of the Light, также Moonbeam, Рафаэль Полс, композиции Аль Капон. Это все после рекламы. И прямо сейчас информация от партнера часа. Планируете отпуск или проводите много времени за рулем? Max Optic есть инновационные решения для ваших глаз. Фотохромные линзы Transition это очки, которые сами адаптируются к свету, заменяя солнцезащитные. И специальные детские линзы Stellas, которые помогают остановить близорукость у ребенка. Технологии мировых брендов в Краснодаре и Геленджике. Запишитесь на консультацию. Подробнее на сайте max-optic.rf. Забота о вашем зрении, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Главное радио лета. Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Краевая газета «Вольная Кубань» – это
4: политика, экономика, АПК,
3: общество, спорт,
4: действенность публикаций известных журналистов.
3: «Вольная Кубань».
4: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
9: Все, все.
8: «Автошкола Шанс» – первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: О, «Родинка».
13: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
14: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя, Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Дорогі приятели, в ефірі Іванович Марко, директор сети ресторанів Сабскакафана в Краснодарі. Рад вам сообщить, що новий ресторан Сабскакафана уже відкрит і ждет гостей в Пашковському мікрорайоні по адресу вулиця Трамвайна, 25. Сербія стала ще ближче, і ми до кожного донесемо частичку нашого гостеприимства і національної кухні. Добро пожаловать в Сербію. Краснодар, вулиця Трамвайна, 25. Добро дошли.
16: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
17: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ 8 861 229 20.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107. Генеральный спонсор программы — сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России увеличили допустимый лимит сверхурочной работы. Согласно закону, годовой лимит сверхурочной работы вырастет со 120 до 240 часов. Новые правила вступят в силу с 1 сентября. Как пишет ТАСС, сверхурочная работа свыше прежнего лимита будет возможна только при наличии соответствующих условий в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом порядок оплаты сохраняется. Первые часы переработки оплачиваются минимум в полуторном размере, последующие – в двойном. Более 100 тысяч краснодарцев проголосовали за благоустройство территорий. Как пишет пресс-служба мэрии, голосование проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и продлится до 12 июня. На выбор горожанам предложено 7 общественных территорий в разных районах города. Принять участие могут все жители старше 14 лет через портал госуслуг. По итогам голосования определят объекты, которые получат финансирование на благоустройство в следующем году. И последнее. В России снимут новую экранизацию «Острова сокровищ». Компания Central Partnership объявила о разработке новой экранизации «Острова сокровищ». Сценарий для фильма пишет Андрей Золотарев, известный по работе над фильмом «Лед». Премьера картины запланирована на 1 января 2029 года. Добавлю, роман Роберта Льюиса Стивенсона считается одной из самых известных приключенческих книг в мировой литературе и неоднократно экранизировался в разных странах. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8 961 528 98 90. Телеграм-канал «Глазкар Нижнее подчеркивание Автоимпорт».

0: На час. Ну что, друзья мои, вот теперь точно уже, да, вечер пятницы стартовал. Ура, ура, с чем вас и поздравляю. Ну и давайте приправим все рубрикой «Непрошенные советы от звезд». Они так нормальненько нам сегодня с вами накидывают. В общем, они говорят, что сегодня весь день может быть, как и вечер, пронизан всякими знаками. То есть будьте как-то внимательнее и какую-то подсказку, какой-то знак от Вселенной, ответ на свой вопрос сегодня обязательно найдете. Да все, что угодно может быть, да? Крутите какой-то вопрос в голове, там, не знаю, раз баннер вы увидели на улице, или ответ на свой вопрос благодаря какой-то песне. В общем, просто будьте внимательны, прислушивайтесь. Найдете ответы. А вечером звезды рекомендуют вот порадовать себя. Там вот то, что вас радует, вот этим обязательно сегодня вечером и займитесь. После рекламы Tritikum, Dark Rain, также Avalon Roxton, Yesterday, Митя Фомин с композицией «Танцуют все». И расскажу вам информацию от партнера часа. Это группа компании «Архиград», который представляет новый жилой комплекс «Твин Парк». Поселок Яблуновский, 10 минут до городской инфраструктуры Краснодара, система «Умный дом», «Зеленый двор без машин», спортивные детские площадки на Стилобате, старт продаж. «Твин Парк» 8-804-440. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ».
1: Радио 107. Радио 107. Лето. Ты и суперхиты. Реклама. В вашей «Тойоте» не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» не работает кондиционер? Обращайтесь в GS-сервис. Что бы ни вышло из строя, GS-сервис – это качественный ремонт в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
6: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства.
7: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsey.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медсей. Забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8-800-234-78-58. Компания «Ревкар».
9: Почему дети любят школу «Интеллект»?
10: Учителя добрые и объясняют понятно.
11: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
12: Изучаем адыгейский и китайский языки.
13: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
14: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
15: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал. Рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
17: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: немножко размяться, да, захотелось вот научиться плавным движениям танца. Keep Me Baby называется композиция от Ника Калчер, Тина ЛМ. Если очень нравится песня, не знаете, кто исполняет, в момент ее звучания, в принципе, еще вот на этих секундочках можно тоже заглянуть на сайт radio107.ru и вуаля, пожалуйста, вот узнаете и кто поет, как называется композиция, если это ремикс, кто этот талантливый человек, который сделал ремикс. В общем, все-все-все будет написано. После рекламы Bruno Mars, I Just Might, также Quine, A Tale of Two, Rita Ora и Zerb с композицией If It's Not Love. Вот именно так она и называется. Я расскажу вам информацию от партнера часа. Это клиника Алмет. В июне и июле действует акция «Скидка 15% на все виды пластических операций». Мечтайте красиво. И в этом поможет вам клиника Алмет. Запись по телефону плюс 7-999-638-47-77 и на сайте almedclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио 107. Сочный летний микс. Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: Океан Парк – настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста, кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум, ТРК «Галактика».
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию.

0: в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
1: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
4: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8 988 243 08 89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Again называется эта композиция. Да? Оставьте меня в покое снова, пожалуйста. Ну, так тоже иногда в пятницу бывает. Вот, в общем, 18:48 в нашем городе. Это значит, что мне пришло время распрощаться с вами, пожелать прекрасной пятницы. Держитесь, если в пробках сейчас находитесь. Это вот, ну, своего рода, да, как ритуал какой-то проходишь. Успешное испытание, да, не ритуал, испытание, успешно с ними справляешься, и потом все, все выходные, все идет как по маслу, так что давайте там, держитесь, я тоже, пришло время постоять в этих вечерних пятничных пробках, может быть, даже где-то нечаянно увидимся с вами, да? После рекламы Кашмир, More Than a Feeling, также Teddy Swims, Bad Dreams, Бриана, Kiss Me When I'm Drunk. Всем пожелаю всего самого классного. Чудесной пятницы, супер субботу, великолепного воскресенья. И напомню о том, что партнер часа — это клиника ФДТ. Вы можете получить безопасное и эффективное лечение базилиома всего за один день, без операции радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov.defis.fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Услышимся в понедельник. Пока.
1: Радио 107. Главное летнее. Главное твое. Реклама.
2: Слушай, а что для тебя главное в школе?
3: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
2: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
3: И нет домашних заданий?
2: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
3: Это идеал. Как записаться?
2: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
4: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
5: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
6: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
7: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
8: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
6: Ого.
8: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-22-62.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
13: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
12: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
13: «Аутбук.ру».
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Пола «Родинка».
15: Похудейте не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52. Радио 107. Анапа 99.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Позвольте себе расслабиться и отдохнуть душой и телом в пансионате «Виктория» в Кабардинке. Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Завораживающий вид на живописную Цемесскую бухту. Бассейн, собственный пляж с массой водных развлечений, разнообразный шведский стол и кафе с видом на море. Не хватает только вас. Комфортные номера различной категории и приятные цены. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Подробности по телефону 8-988-240-59-93.
0: Кто? Где? Когда?
1: Цветы Юга – это ведущие поставщики цветов и растений на юге России. Здесь вы можете приобрести семена, луковицы, уличные комнатные горшечные растения, а также ландшафтные растения, удобрения, горшки и кашпо любых размеров. Посадочный материал цветочного магазина закупается в крупнейших питомниках. Здесь вы найдете товары без наценок посредника. Цветы Юга – ведущий поставщик растений на юге России с 1998 года. Есть возможность заказа растений и товаров для дома и сада по телефону 8 800 250 01 17. Краснодар, улица Красных Партизан, 2/1, корпус 2. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Система «Умный дом», зеленый двор без машин, спортивные и детские площадки на Стилобате. Старт продаж. Твин Парк. 8-800-44-240. Застройщик ОЭЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Реклама.
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
4: Океанариум. ТРК Галактика.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14.

0: 20 000 рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
1: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 03 81.

0: Реустановка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: «Ласкар Автоимпорт» – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-500-28-98-90. Телеграм-канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
3: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
4: Привет из Москвы. Ты чего на сообщения не отвечаешь?
5: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
4: Опять в очереди и на полдня?
5: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
4: О, знаю. Люблю МедСи.
5: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
4: А телефон какой? Маму запишу.
5: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
8: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: лечение базилиомы всего за один день. Без операции и радиации, без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. Не запускайте болезнь. Запись по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники, сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
3: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
4: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходят не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
3: Для детей – игровая зона.
4: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
3: А для важных событий – 3 банкетных зала.
4: «Джентльмены удачи». 2 ресторана, 1 атмосфера. Суворова, 91, Тургенева, 139.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
9: Ура! Уже лето и А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
10: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсейне Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
12: Я кое-что нашел в магазине.
13: И что же вы нашли?
11: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
12: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
13: Я не говорю, что вам почудилось.
11: Откройте новое измерение ужаса.
13: Кларк, вы меня слышите?
11: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
14: Готовы ли вы шагнуть в него?
15: 18+.

0: здесь вы можете найти премиальные бренды оправ Ray-Ban, Hugo Boss, Carrera, Armani и не только. В Max Optic вам предложат линзы Hoya, Nikon, Shamir, Carl Zeiss и другие. Изготовление очков любой сложности. Сеть салонов Max Optic работает в Краснодаре и Геленджике. Подробная информация на сайте max-optic.rf. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8 918 220 08 60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация. Музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: «Родинка». Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8 918 12 111 99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором. Для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 20 часов. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Обедайте с игривым настроением в центре города. Легендарный ресторан 1870 Абрау Дюрсо приглашает на вкусные деловые обеды с новым меню каждую неделю. Чтобы рабочие дни удались, загляните в стильный ресторан 1870 Абрау Дюрсо с черноморской кухней и ценами на напитки от легендарного завода в самом центре Краснодара на Красной 33.
0: Инфограмм.
1: Если вас мучают хронические боли, артроз и остеохондроз, вы можете вернуть здоровье вашему позвоночнику в санатории Горный в Горячем Ключе. Здесь опытные врачи вам предложат авторские методики. А уникальная природа и климат Горячего Ключа не только зарядят энергией, но и помогут ускорить восстановление. Встречайте новинки в санатории Горный. Витаминные коктейли, детокс, анти-эйдж, Золушка и многие другие. Горячий Ключ, Радищева, 46. Подробности на сайте sanatoriedefisgorny.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Инфограмма.
1: Чтобы в офисе, коворкинге, фитнес-центре или спа стало чисто, не всегда нужно устраивать коллективную уборку или нанимать уборщицу. Можно сделать выбор в пользу клининговой компании «Снежок». Это профессиональная уборка всех зданий в Краснодаре. Доступна экспресс-уборка, генеральная уборка и множество дополнительных услуг по договоренности. По желанию можно заказать еженедельную уборку или по любому удобному для вас графику. Очистить можно как небольшое помещение, так и многоэтажное здание. Оставляйте заявку на сайте oksneg.ru или звоните 8-800-350-29-28. Чистота ждет вас. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама.
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
5: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразования. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. MedSi – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
8: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
9: Для детей – игровая зона.
8: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
9: А для важных событий – 3 банкетных зала.
8: «Джентльмены удачи». Ресторана «Одна атмосфера». Суворова, 91, Тургенева, 139.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
13: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
14: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
15: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы. Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» – 8 800 500 2262.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест, меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная, 186, дробь 1. Подробности на stefania.rest.
18: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Версия. Хиты. Нон-стоп. Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Места осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
4: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий Горный в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительного и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru

0: под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг, мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
3: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
5: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
7: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22.00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб» – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. «Биосантех Юг». Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. «Биосантех Юг». Доверьте комфорт профессионалам.
12: В эфире хорошая новость. Семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
13: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
12: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
13: Наш адрес: улица Красная, 102.
14: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК «Галактика».

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
2: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
3: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
1: Угу.
3: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю.

0: Территория счастливого детства. 0+.
1: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est. Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
3: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также возможна оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _автоимпорт.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
4: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
3: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
4: Наш адрес: улица Красная, 102.
5: Вау!
6: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
7: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
8: Океанариум. ТРК Галактика.
9: Как меня достало это старое золото. Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
10: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
11: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
12: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
13: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
12: Для детей игровая зона.
13: Для взрослых развлекательная программа каждый день.
12: А для важных событий три банкетных зала.
13: Джентльмены удачи. Два ресторана, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
14: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
15: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
16: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
17: МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону. Телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
6: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
5: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
6: «Аутбук.ру».
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
11: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
12: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
11: Узнай его историю. Ощути его дар.
13: А сможешь?
12: Конечно.
11: Майкл Джексон.
14: Я уверен, ты уникален.
15: Никогда не слышал такого голоса.
11: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
12: Я так счастлив заниматься своим делом.
11: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
12: Громче!
11: 18+.
16: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8 861 200 29 26.

0: Это музыка
1: для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади в эфире «Электролофт». Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию сет от диджея-продюсера из Лондона по имени Брэд Голд. Брэд выпускает треки на легендарном лейбле Solid Grooves и очень востребован в Великобритании и за ее пределами. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Электролог.
1: Реклама.
2: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
3: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите место, где вкусно и атмосферно?
9: Ресторан «Джентльмены удачи». Место, куда приходит не просто перекусить, а отправиться в кулинарное путешествие.
10: Для детей – игровая зона.
9: Для взрослых – развлекательная программа каждый день.
10: А для важных событий – 3 банкетных зала.
9: «Джентльмены удачи». 2 ресторана. Рано, одна атмосфера. Суворова 91, Тургенева 139.
11: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
12: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44».

0: Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
1: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-9. 10-10. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Электролог.
1: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarecheklub.ru.
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
10: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
11: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriydefizgorny.ru.
14: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
15: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду. Просты в обслуживании. Экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
18: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
1: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
4: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
3: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
4: Аутбук.ру.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Слушай, а что для тебя главное в школе?
7: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
6: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
7: И нет домашних заданий?
6: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
7: Это идеал. Как записаться?
6: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
8: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
9: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
10: Я кое-что нашел в магазине.
11: И что же вы нашли?
9: Вселенная Бэкрумс оживает на большом экране.
10: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
11: Я не говорю, что вам почудилось.
9: Откройте новое измерение ужаса.
11: Кларк, вы меня слышите?
9: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
11: Готовы ли вы шагнуть в него?
10: 18+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Почему дети любят школу интеллект?
3: Учителя добрые и объясняют понятно.
4: Есть бассейн, спортивный и творческий сервис. Секции.
3: Изучаем адыгейский и китайский языки.
2: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
5: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
6: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
7: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
5: Угу.
7: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Реклама. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кропоткин. 94,5.

0: Радио 107. Главные хитовые. Реклама.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Тихорецк. 101.